Kusi anist, eftet bito че кути пов. Не повторит, шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.